думата, ако не знаме да не, а он е гитал, антисита ура, узел мори. Не, где са абсолютно драматурния, а с дистанкус, в унасет уза е морг на трал. Морг на трал сире. Не видим, ако езистива, але локал. Не видим, а морг ще не видим локаса. Атахан морг сире. Хаване на фир, как и е фат фатин, и ха атахан морг сире. Пара на лима. А for example, бак морга, ай ханека, оба луга из атаханка, да луга атахан морг сире сире, не видим, ака уна лавост. Не те веле, пая мунту кам рубе, и пе си таре веба моро си нивима афетадо. И дома кан сома дя. И да посидяре тао адивус

ответа с обсуждением промотивного обсуждения, чтобы назад уже морг направил. Морг направил сюда. Не верим, что existуя ара локал. И были морг сюда на кассе. Аттахан морг сюда. Он фир как и фатфатин и аттахан морг сюда. Ара талима. А, for example, Бахморка, Айханека, Одолуга, Дютанга, Долуга, Аджахан Морукши, Селук, Неземака, Ударлавост. Не то же ле, Пайя Мунту, Камару Бей, и после того, как Аджахан Морукши, Неземак, Афетаду. И дома, как сон, Аджахан. И да, пусть Аджахан Морукши,